0: Скажите вашу мать! Вашу мать! Людка! А, Людка! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 17.
2: 17. Июня.
3: Июня.
4: В Москве 4 часа утра.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня среда.
1: 17 июня.
2: В Москве 5 утра.

0: Тупый!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 17.
1: 17. Июня.
3: Июня.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

you're a little richer.

0: Сегодня среда.
1: 17 июня.
2: Июня.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая

повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклониться. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Выдохнуть. Вдохнуть. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

Заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончи. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

3, 4. Еще раз влево. Выпрямиться. Вправо. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. 8-е упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. 2. Снова прыжком поставьте ноги врозь. 3. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. 4. Так и продолжайте. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Полегче прыгайте. На носках. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре, раз.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

Проклятые диджеи, бессмысленные реквесты, быдло элиты, рекролы, шаровары. Все это Радио Анонимус. Радио Анонимус, обмажься нашим эфиром.

0: Сегодня среда.
1: 17.
2: 17.
3: Июня.
2: Июня.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра в Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: Сегодня среда.
1: 17
2: июня.
3: Июня. В Москве 10 часов утра.

0: вымете вашу мать! Вашу мать. Людк! А, Людк! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Анонимус.

puts me in a high. It's a drug. Puts me in a high. It's a drug.

слабых не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда мир станет.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
0: Среда. 17.
2: 17.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
0: ドロー
2: ラーだ。ラジオアナにも

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
0: 17.
3: 17 июня. Июня.
4: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.

Столица 15 часов. В Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: Сегодня среда.
1: 17
2: июня.
3: Делай раз, делай два, делай три, на часы посмотри, на часах 16.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Что сидишь, ребёнок, мать, морду свою спрятала?
1: Да,
0: ёб вашу мать, сволочь поганая!

Expected to break. And then purposely crippled.

Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда мир станет.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 17. 17.
4: Июня.
1: Июня.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Ну, написано, что... Но... Как бы я мог бы рассказать, почему я о них вспомнил. Но это долго. Хотелось бы, чтобы ни один зритель, хотя как бы... Хотя история... Не то, что история, а как бы... Ненужные подробности, с одной стороны. С другой стороны, все-таки даже ненужные подробности, хотя...

0: Привет! Сюда шел еще кто-то. Почему я о них вспомнил? Эту группу я уже когда-то натыкался и слушал. Как на нее натыкался, через кого, я не помню. Такой, хотя я редко слушаю чистый инструментал, вот эти мне понравились. Вот. Вот. Почему я недавно о них вспомнил? Вот, как вы знаете, я вот мой любимый подкаст кончился, и я искал, какой бы подкаст послушать. Вот. Совершенно издалека ненужные подробности. Вот. Вот. И вот как-то вот есть чел, также другой чел, музыкант, которого группу я когда-то давно наткнулся, и мне очень понравилось. Карл Кинг. Мне прям заинтересовало, как бы вот это. Пара концептуальных альбомов, которые такое Seizing of Obscure Artists.
1: What is it, you ask? It is the age-old human effort to imitate, supplement, alter, or counteract the work of nature. It is the practice of using charms, spells, or rituals to attempt to produce supernatural effects or control events and objects. It is the exercise of sleight of hand or conjuring for entertainment. It is tact and skill in dealing with people. It is shrewd or devious management, especially for one's own advantage. It is the power or quality of pleasing or delighting. It is a power affecting a person, thing, or course of events, especially one that operates without any direct or apparent effort. It is something such as a fantastic plan or desire that causes an erroneous belief or perception. It is a mysterious or fascinating quality or appeal, as of something adventurous, heroic, or strangely beautiful. It is the transformation of human will into universal effect. It is the subject of my new series of instructional videos, and you are going to purchase them right now.
0: What is the concept behind this huge, unlistenable album? Мое любимое, I'm an artist and I shouldn't have to work for a living.

Тут год не написан нигде. В 2005 году вот релизнулся. Как проект его назывался? Сир Миллард Мульт. Вот. И мне как-то всегда было интересно вот как-то жизненный путь. И вот таких обскурных музыкантов, ну, реально крутых, талантливых. И после у него как-то особо ничего с нулевых почти не релизилось. Вот. А вот я узнал, что у него есть подкаст. Какой-то вот рандомный эпизод послушал, причем это недавний, подкаст у него активный, ну как активный, вот чуть в 24-м году что-то выходило. Где он... Вот, я рандомный эпизод послушал, так прикольно. Ну, как такой бложик. Он типа сделал эпизод после перерыва, где как бы отчитывался там, чё с ним, какую работу делал. Вот. Прикольно, но не так, чтобы прям слушать. И он там обернул это в такое, типа, вот, как бы этот вот эпизод подкаста он обернул в, как бы объяснить, как бы вводит в программу, вот отчитывается о том, чего, вот что он делал, программа выдает ему creative business points, и ему нужно набрать определенное количество. Вот и так прикольно, но не так, чтобы я это прям слушал, ну, блядь, ну, такой слишком. Не знаю, просто бложик, хоть и креативной личности, который над чем-то там работает. Вот. Но вот среди тех проектов, вот отчитывался, что делал, и говорил, что вот среди списка там было интервью там с несколькими музыкантами. Я такой, о, а я знакомая группа. Типа, чел из Мистер Бангла. И там кто-то из Стратосфер, вот. Ну, две знакомые группы. Вот. Потом я пошел из Мистера Бангла. И Мистер Банг... Трейс Прюс of Mr. Bungle and Secret Chief 3. Чел, который, как оказывается, участвовал в двух из интересных мне групп, которые я не знал раньше, что он в обоих из этих групп. В Мистер Бангл он не фронтмен, но там один из участников, а Secret Cheese 3, как раз он как бы не фронтмен, ну короче, вот фронтмен, вот. Вот ненужные подробности. Почему? Я послушал это интервью, довольно интересно. Ненужные подробности. Так, Blasphemous, если чел еще не ушел. Blasphemous я не допрошел. Не помню, почему я не прошел, вообще мне Blasphemous не понравился. Причем я чуть-чуть не допрошел, я буквально последнего босса не допрошел. Я что-то плюнул и посмотрел увиденное. Вот. Ты же знаешь английский, блядь. И тебе интересно, почему не написать, спросить, что, блядь. У меня там консьержу не отвечено там насчет. Я ему кое-что длинное написал. Он мне написал в ответ еще кое-что, еще более длинное. И я прокрастинирую ответить. Блядь, я. Ты знаешь, что проблема в том, что я не свободно сам пишу на английском. Я понимаю, но. А кому-то вроде этого еще. А что описать? А вот, а я даже вот консьержу не могу ответить. Насчет.

0: А жизнь нам пути... Ну, как бы узнал, не то чтобы как-то имена жизни на пути, но инсайт о вот том, как такие люди вот работают, и вот этот трясь. Интересно, как ничего-то конкретного, что можно было рассказать, не знаю. Про то, что это тяжелая работа, что... У музыканта, что какая-то крутая идея приходит, и начинаешь ее реализовывать, это интересно и круто поначалу, а дальше начинается, типа, тяжелая, долгая работа до доведения до конца. Вот. А многие часы сидения, кликания мышкой в DW. Shade of Truth, сейчас посмотрю. Итак, блять, опять не то открываю. Вот. Harlow's King съебал уже? Ну ладно. Быстро. Так, что еще пропустил? Я тут пока хорошо. Я удовлетворительно ответил на твой вопрос про пассивность, да? Окей. Так, что я пропустил? Сам планет... Ну я же ответил с негативным отзывом. Мне не понравился Blasphemous, но если как бы... Да ты во вторую часть играл, тебе понравилось, но то может быть... то, может быть, тебе стоит. Я хочу из вот таких, как бы, просто известных, качественных... Я хочу Minus Holder. Да, я понял. Я имею в виду, точно, я понял. Я хочу Minus Holder поиграть, наверное. Так. А, еще смешной момент. Вот этот Карл Кинг, ну, я мало про него знаю, вот, буквально вот, один просто эпизод Бложика послушал, другой эпизод его интервью с этим челом из Мистер Бангл. Мистер Бангл, если что, это вообще моя, возможно, самая любимая группа, но там у него ограниченное время существования было, там только 3 альбома. Вот, что я хотел, вот... Чё я хотел? Вот этого Карла Кинга, наверное, немного волнует вот все культурные войны. Там такой момент был. Сейчас. Может, найду. Найду для... Сейчас я на мобилочке найду, как эпизод назывался, или... Как, блядь. Кстати, надо вообще посмотреть. Он, типа, что-то делает. Типа, какие-то документалки, ну, видимо, с ограниченным... с ограниченным бюджетом, с ограниченным продакшеном. Ну, вот, делает про каких-то музыкантов. Блядь, так, где? Ну... Где Трейс Уай? Сейчас, смешной момент был. Ну, для меня смешной. Ну, где, блядь? Бюджет, ну... Как? Ну, я не знаю, насколько у него... Если он хотя бы интервью с сабжектами этой документалки делал, это уже хорошо. А если, может, просто на уровне просто как видасика с Ютуба, где он рассказывает, пересказывает историю сабжекта. Блядь, где, как? Я не могу... Как посмотреть в антенноподе историю прослушивания? Почему я не могу, найди, ну, блядь. Оно, наверное, на Ютубе есть. Он говорил вроде, что у него канал есть. Карл... Сирис Кей. Си... Карл Кинг... Трей... Как его? Трей Спрюанс. Вот. Вот.
1: Of ways to strategize around that shit.
2: Here are a couple of ideas that go together for me. I get this idea that people think music is, or I don't, you know, there's this.
0: Ах да, еще в этом интервью было много слишком технического, ну, из теории музыки, что мне, естественно, непонятно. Ладно, где смешной момент? Найду ли я конкретное место, где смешной момент?
2: When that was something that was taken for
0: смешной для меня был. Кстати, удобно сделано с собой. Так, в Ютубе как-то можно открыть транскрипцию и по ней смотреть. Короче, просто с нихуя спросил, а ты знаешь, что такое Джордан Питерсон? Нет. Вот. Вот, видимо, этот Карл Кинг, фанат Джордана Питерсона. Как его? Джордан... Да. Как открыть транскрипцию?
2: They put it printing on them.
1: That's crazy.
2: You into thinking you're supposed to do that?
1: No, still just, you know,
2: it is a the what is going on?
1: Even man is in my
0: Ладно. Транскрипт. Сейчас я закончу позориться. Пошли. Вот. Смешно просто, что с нихуя перевел разговор на то, что спросил про Джордана Питерсона. Вот, что типа. Блять, ну... Тут они... Надо было тайм-код выписать, когда я слушал. А как ты на Ютубе можно открыть?
1: If you're like me, waiting for the right time to sort of finish them off, sometimes actually just letting them sit, letting that dread subside, you know, you planted it, and actually subsequently you might have found a better workflow 2 years later or something like that. The things that have their moment, to me, they're really lost in time. Their moment isn't, I just got done recording that stuff. That needs to come out next month.
2: Yeah.
1: I don't think that way at all. Like aging this stuff is the way to keep the workflow exciting and invigorating.
2: Hmm.
1: And like, as you say, like having, scheduling the moment so that when other musicians have their input on it, like they're playing on it, it's something that just brings all this new excitement and fresh energy to it.
2: Mm-hmm.
1: That helps a lot.
2: Yeah.
1: I'm in a war against the dread because I just, you know, I hate, I fucking hate sitting there. You know, you don't want to hate what you're doing.
2: Right.
1: Especially when you're doing things that are, you know, big and exalted and you want to do justice to this idea that you had, you know. You really owe it to yourself to not be sitting there with your head in your hands going, so there's all kinds of ways to strategize around that shit.
2: Here are a couple of ideas that go together for me. I get this idea that people think music is, or, and I'm, you know, there's this inspirational magic thing that happens, and you know, Trey or whoever goes into a room and he's just a genius and all of this magical stuff comes out, and then it's, you know, doodly-doo, and, you know, and they don't realize that it's a million hours of sitting there clicking on things.
1: Yeah.
2: And it's this, for me at least, it's a very long, systematic series of steps.
1: Yeah.
2: Where I'm like, we're going to work on the... It's almost like in cartoon animation. Or like, we're going to work on the fucking eyebrows today. Mm-hmm. Or work on the right eyebrow. We're going to animate the eyebrow for this guy.
1: Absolutely.
2: And we'll sit there all day in Adobe Flash, adjusting his eyebrow. Or
0: фрагмент, который хотел, не нашел, но вот прикольный фрагмент.
2: Moving his eyes.
1: Totally.
2: And all day long. And there's a guy in a cubicle moving the ear or something, you know?
1: Oh, yeah.
2: And that's what it's like, it seems, making these records.
1: Yeah. I would put it this way, that, yeah... It's that. It's worse because it's one person doing it. It's not a team of people doing it.
2: Yeah.
1: But the magic part of it is in the inspiration or the vision that you get for something. Like, I generally will hear in my head or in my imagination, you know, what the thing is. When it comes in different ways, but usually I'll just get the whole impression, the whole big picture. You can hear the whole symphony, you know, essentially.
2: But what does that mean exactly when you say that?
1: It's like...
0: Поехали. Так. Работает ли геймпад? Работает. Я купил переходник USB-C to USB-A. И теперь у меня беспроводной геймпад. Только еще не забывать его заряжать. Купил в расстройстве, закрыл, блядь, долги, ага. Заказал сразу с Озона в рассрочку. Закрыл я долги, заебись. Никто же не задонатил. Так. Нет, не по Bluetooth, а как это называется? Ну, 2.4 Гц. Ну, короче, донгл, который в комплекте. Причем мне к нему еще переходник, он USB-C, а мне переходник пришлось покупать. Так, итак, я все. Мы сейчас будем смотреть решение. Мы не нашли решение, мы будем смотреть решение, потому что эта игра меня заебала, мне не настолько интересно, чтобы пытаться решить самому. Все, последняя попытка. Последняя попытка. 1962. Типа вот там в том окне два стоящие.

Беспроводной геймпад должен input отправлять чуть-чуть медленнее или не чуть медленнее, чем проводной. Вот, такая задержка только задержка не настолько крупная, чтобы волновать кого-то, кроме киберспортсменов. Нет, я все.

Pointing toward. Ну а, окей, а вот это... Нет, что-то нихера не получается, если pointing toward.

Нет, тут не пи, короче, нас нейронка наебала. Ну, мне хотелось бы объяснения, а не просто, да? Нас 1062, да. А, вот читаю, читаю с Reddit. Ну, короче, просит подсказку, и что ему пишут? I was bottlenecked on the puzzle boxes for a while. При этом в ответах один ему жалуется где архитектурные планы, типа, что он не заметил, что там несколько страниц, что вообще не имеет отношения к вопросу, просто жалуется, что он там не заметил. Wait, короче, нету ответа.

0: Да чё, блядь? Сука, что? Я это делал? Треклин фронтовый, ну, блядь, звезда плюс.
1: Выписывай плюс.
0: Ну, мы сделали это все говно, пазл, говно же. Раз, два, три, четыре, пять, шестиугольник.

0: Как я это называл? Кривой. Кривой прямоугольник. Кривой четырехугольник.
1: Не нужно использовать. Ну. Ну ладно, получается. А вот это, вот это. Ладно, первое это треугольник скорее. Ну, через слэш напиши. Плюс либо треугольник. Ну неужели мы в тот раз это все. Ну. Да, точки на полу важны. Я не обратил внимания, что они именно перед теми цифрами. И ромб. Выписал? Говно. Говно.

Сторонний, блядь, треугольник, просто треугольник, либо угол. Шестиугольник, кривой четырехугольник, серьезно? Fuck off. What ultimately changed my mind was when her mentor Stina Lilsfeldberg took her to see an animal terrible Nero's 1982 film. She told me she hated it, called it pretentious yet singularly dumb. But she went to see the thing for time. She sent a letter to Nero explaining her fascination with his film. Nero telexed a reply. It was short and simply read, the film is horseshit. Please come help me make a real masterpiece. Nero's usual befuddling manner, it was signed with a one-time manicure Согнутория. Чё такое Согнутория? Не помню, хорошие четверки, пятерки. Я в вузе математику увлекся какое-то время, но сейчас я уже ничего не помню. Ну как? Что-то помню, но не серьезно. Скиллов понимания нету. Ни в практической математике, ни в теоретическом прочем. Так, ну а что мы будем делать с обедом? С обедом. Я ебал. Так. Пусть этот гайд останется открытым.

Какие, блядь, меню... Возможно... Restaurant menu. Где? Короче, чел говорил, что у него было не какое-то меню ресторанное. Где? Где? Не в этой категории?

Among the references, the drink with no mention of food. Короче, у чела какое-то меню есть, но я даже не знаю, где оно. Где? Блядь. Угу. Не похоже, что-то забыли где-то. Как туда попасть?

Ты видишь где-нибудь меню? Тут нихера нету, но это единственное, что похоже на что-то обеденное. Нет, все равно тут нету. И вот что делать? Вот как эта геймдизайнерская задача решать? Потому что, ну, плохо, что игрок может просто какую-то одну мелкий кусок текста пропустить и искать его по всему довольно большому игровому пространству. Нужно либо как-то делать, чтобы прямо, чтобы важное, критичное для прохождения пропустить было сложно, либо, не знаю, как-то направлять потом, да, давать какие-то хинты опциональные. Где? Это моя куртка. Дикий... Абсолютно...

The menu is in the dining hall, the northwest corner room of first floor. То есть противоположный, блядь, угол. Ну да, там dining hall. С другой стороны. С другой стороны, если подумать, то все подсказки есть. То бишь, что нам нужно? Нам нужно некое вот где-то узнать цену обеда. Какие локации в игре ассоциируются с обедом? Dining hall. Единственное, что дизлоис, что оно не написано на карте прямо. Я бы давно, вот если бы было вот явно видно, если бы не нужно было наводить курсор, я бы давно это обратил внимание и проверил. А вот так... Вот так сделано плохо.

ты в порядке, Стэвот? Кто такой Стэвот? Коктейл с Негрони, Бульвардер, Кэндинел, Кирин. Свой. Так как... Шаков. У нас еще где-то $3 пропущено, мы их искать будем. Какие закрытые комнаты? Все, только одна закрытая комната, да? Да. Поэтому где-то именно пропустили. А, мне слишком похуй. Так, лабиринт. Буквально через одну комнату от лабиринта.

Так. Ответ какой-то. Вопрос полностью не помню. Сейчас. Так, идти далеко. О, она. На не, у нее и здесь кофер действует. Хоршит. И вот это в Синки Геймс. На сайте Синки Геймс вот в списке Essentials. Бой. Essential Horseshit. Блять, я потерялся. Ага. Ага, я уже там.

Так все, я снова потерялся. А. Так сходи. Эту сходи на всякий. Или нет. Не, сейчас, а то сейчас отвечу неправильно и опять бежать.

Mentă tulpă. Ну, нет, я бы так не стал. Я бы так не стал, так неинтересно. Наоборот, разнообразие хочется. Так. Здравствуйте. What is price of 5-course menu with a wine pairing? Так, где это, блядь, меню ебучее? Где оно?

Ну, ноц, я проверял, там все открыто было, соответственно, не могло быть. А Peppers? Нет. Documents. Documents. Five course menu. Ага. 145.

Чё за ним тупик? Блять, аж два вопроса по меню. Ага. А мне... Четыре.

нет за ним выход. Все, все доллары в бескладе собраны. Так, на втором этаже, да? Да, кстати, вот на геймпаде она не выравнивается. Хотя я вот ровно вверх жму, она не... А если ровно вверх на клавиатуре она идет туда, а ровно вверх на геймпаде она идет вон туда. Интересно. Так, это интересный прием для облегчения. Для облегчения, для удобства с клавиатурой, где только 4 кнопочки. И не аналоговый стик. Ну да. Ровно вверх на стике. Ну, я в прошлый раз на прошлом стриме на клавиатуре играл и заметил это, поэтому это как бы продолжение того, поэтому тебе, возможно, непонятно, о чем я, если ты тебя не было. Вот, и вот если я ровно на стике, она выравнивается прям вот ровно вверх на клавиатуре. Она идет не совсем ровно вверх, а вот как бы по логичному пути. Вот если влево, она идет вот туда. О, как это назвать? Вот. Вот это так на клавиатуре. А ровно влево на клавиатуре она идет скорее в бок. Бок так, чтобы. Ну. Короче, как объяснил, так объяснил. Вероятно, ты не ровно вверх отводишь. Нет, я ровно вверх отвожу. Это логично, что так устроено. Вот смотри, сейчас ровно влево. Влево на клавиатуре. Влево на клавиатуре. Влево на стике. Влево на стике. Логично, почему так сделано. Потому что, ну... На стике проблем нету отвести немного не ровно влево, а вот по нужному пути. А на клавиатуре ты немного не влево, а немного при этом вниз ты не можешь сделать. Вот. Интересно. Ага. Лет через 40 наберусь достаточно опыта, знаний, чтобы делать свои игры, да. А вот, наберусь опыта, подмечая такие вещи, да. Так. А где... А, это третий этаж. Сейчас тебе лет 40. А пока еще нет. Я, конечно, очень старый, но не совсем. Я до 40 не доживу. Но еще не совсем в гробу.

too. Три, два.

Nie. Ci

0: Что? Анончик отвечает самому себе, в порядке ли?
1: Ты в норме?
2: Норме.
1: Ты в норме?
2: Норме.
1: Нет.
2: I'm pretty fucking
1: Какая тут нахуй норма?
2: Okay.

Так. Так, блядь. Вносим. Выносим. Мозг. Для удобства. И как люди играют без эскаледро?

Последнее я не понимаю. Там типа эти года, года соответствующие дверям, соответствующие кускам биографии. И каждому году можно поставить в одно из трех положений, и каждому из этих положений тоже один из годов соответствует. Ну, сейчас.

Просто сразу так, потому что нам потом же еще повторно придется вводить. Потому что с первого раза мы ж не знаем третье. Где танцующий кактус? Вот он. И завод.

Ты знаешь, что в этом порядке, в каком-то ли порядке, в таком и... Wait, ну... Да, в этом порядке.

А я не вижу линии. Может, они должны быть совмещены?

как? Я сейчас в Google полезу. Я не пойду через весь лабиринт обратно. Вот не пойду. Нет. Даже если все три совместить, то тоже нет.

Так, что ты там показывал? Тень луны. Нет. Куда су... Не. А почему у тебя луна правда? Луна правда.

А, кстати, ответ на геймбоя. Ответ геймбоя все-таки нужно старухе сказать. Так. Ладно, немного сами помучаемся. Log into the supercomputer. Help the old woman seems.

Да у тебя птицы чиркают. Лесник, у нас птицы чиркают. Удивительно, что сейчас ты это спросил, а не на Блюпринте. Чиркают, ну, окей. Окей, я не слышу, но я в наушниках. А не похоже на птиц, которые чирикают в принце. Так, так, а не в том, по.

порядке, в том порядке. Ну тогда... Тогда толку. Если в том порядке, то в том порядке-то я вводил уже.

Блядь, как я сейчас буду кричать. Где? Где? Где? Где? Где биография? Где, блядь, биография? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Почему, блядь, это бокс?

Нет, не орал. Нет, не вызывали. А ты? А ты? К тебе приходили соседи?

Блять. А куда это добавили? Извините, Visions. Окей, все соответствуют, видимо, разным страницам из биографии. Окей. Жоханна. О.

Не очень понятно, куда это, потому что это не соответствует тем символам. Ну, окей.

Pierce chef. Эбенхолс. Выпиши это. Эбенхолс. Эбенхолс.

Вот это сук хе через си, сук хе, блять, почему ты не выписываешь? Ну ладно, я пока сам справляюсь. Сук хе.

Зукунфт, наверное. Зукунфт. Силикей, я уже не помню, поэтому, блядь, надо... Кей. Вперед не очень интересует сейчас. Ладно. Зукунфт...

можешь и перевод писать, если тебе интересно. Может ли это каждая из соответствовать, типа, одному из этих трех, блять, я не заскриел, одно из трех, ну, там три положения переключателя было, вот, и там каждому из них 3 года, и вот это, блять, ладно, фокус. Как? А по-английски он пишет так же, только с C, а не с K?

Я не имел в виду именно этого слова. Ладно. Glorified Satisfied Quest. Словесие, видимо. Словесие с W.

как вы такую реакцию своих бабок вызываете? The truth is very close, young woman. Ага. Ага. Так.

Так, сколько их всего? 2, 3. 9. Ну, в центр лабиринта я точно обратно пиздовать не пойду, поэтому... Поэтому без подсказок мы все-таки, похоже, не завершим. Ну, ладно.

Кое-что из муравечества вспомнилось. Нормально я не перескажу, поэтому не буду. Главный герой узнал про гигантского умного муравья из будущего, который один его вот понимает и страдает, что они с ним никогда не встретятся, хотя только этот один муравей его вот понимает. О, ботов давно не видно было. Здравствуйте. Что-то спам ботов реально давно не было. Да прочитай, если найдешь. Я не знаю, когда это ты написал, если про величество. Прочитать там тоже. Там... Я подумал о том, чтобы найти, но там, чтобы отдельный фрагмент, не подойдет, короче. Не подойдет. Можно было бы интересно пересказать, но эти способности у меня ограничены. Сейчас. Не полностью раскрывающая картину, но...

Или это не так забавно? А, синопсис читал на Википедии. Так, так, чтобы только на английском. Neurotic failed film critic B. Розенбергер. Розенберг stumbles upon what may be his greatest artistic achievement in human history. A 3-month-long film, completed with scheduled sleeping, eating and bathroom breaks. That took its reclusive author, a psychotic African-American man named Ingo Cuthbert, 19 years to make. B makes it his mission to show it to the rest of humanity, but the film is destroyed when he stops for a soda, leaving just a single frame from which B must somehow attempt to recall the film that might just be the last great hope of civilization. The novel grows to encompass a vast array of concept and plot lines. B is obsessed with proving his political correctness, bona fides. Видимо, типа, virtue signaler. Boasting his relationship with the black sitcom star and his constant use of uncommon non-binary pronoun thon. His daughter is a strange filmmaker whose work receives negative reviews from her father, who prefers both ultra-obscure experimental films and the works of Jude Apatow. His attempts to mentally reconstruct the 3 months movie send him to a wide variety of psychiatrists and hypnotists, most notably the sinister Barassini, whose work begin to have perverse effect on his body. He finds himself beginning to shrink and is constantly failing dull manholes. He experiments with ketamine and develops a clown fetish. At one point, plastic surgery is conducted on him without his consent. He's forced to pursue career selling shoes at Zappos and working in a deli to impress a woman. His knowledge of a film seemingly deteriorating as he constantly and serially misquotes and misremembers movies. И так как я не дочитал еще сам конец синопсиса. Вот. В смысле, перевод заказал. Читаю я книгу в переводе, если чё. Manholes. Да, я когда впервые увидел это слово, мне тоже оно... Ну, я давно его впервые увидел, лет 5 назад. Это что, блядь? Ну, а manholes это внезапно канализационный люк. К концу немного слишком там началось, не то чтобы непонятно, слишком пиздец, но в целом мне понравилось, поэтому я немножко медленно дочитываю. Блять, я хотел открыть. О, ладно. Вот. Не то, чтобы это какой-то особо интересный абзац. Меня он вот позабавил. Вот это он, вспоминая фильм, финальный сегмент из этого фильма про гигантского муравья, которого зовут Кальци, который в творчестве снимает сам, он единственный такой муравей в будущем, вот он, вот, и он смотрит снятый самим собой этот муравей фильмы, и вот на фрагменте, где вот это где-то на фрагменте, когда наш герой Би Розенбергер
Розенберг вспоминает кусок фильма, где муравей смотрит снятый им фильм, вот, я смотрю вместе с Кальцием, желаю, когда с ним рядом по-настоящему лежит Марли в клоунской больнице, желаю, чтобы он знал, как я восхищаюсь. Нет, обожаю его творчество. На долгое время забываю, что никакого Кальция нет, что он довольно бредовая выдумка Инга Кадберта, что он появился целиком, хотя и нелогично сформированным сразу его сына фермера из дольщика, знак вопроса, что он собирательный образ всех наших человеческих страхов и надежд, надежды гениальности, страха быть непонятым, что даже через миллион лет, даже через миллион жизней, даже через муравек, через миллион муравьев и тому подобное. Вот. Итак, что нам делать? Итак, муравек. Я, кстати, заинтересовался, что в оригинале. А в оригинале... Почему так перевели? Короче, криво перевели. В оригинале... Не знаю, может, какая-то ассоциация с муравьями есть? В оригинале был мир из Millions Years Ago, abbreviated as мир, мега-ир. Почему? Ну, оно сложно для перевода, но... Потому что много игры слов, и где-то я так... Я понимаю, что читая перевод и видя где-то какую-то кривость, я понимаю, типа, что там было в оригинале, какая игра слов. Но естественно, многое не понимаю. Вот. Вот. Так, мне написал мой... Вот. Мне написал мой заказчик. Я стримлю, но тем не менее весь внимание. Да, я просто через него остаток денег хотел вывести. Он предложил. Вот. Ну, у нас еще насчет созвона и работы диалог, но он сейчас продолжил только ветку диалога с альтернативными методами, с тем, как же я ему переведу крипту.

Инверсия это не может быть. Типа, как? А, блин. А это что? Ой, вер. Вот это тоже непонятно тогда куда. Если это не ей. Йо, блядь. Но... знаете, как бы похоже. Сетка 3 на 3, но... тут всегда... сколько? Какое-то количество фиксированных клеток? Нет, нет. Тут, например, вот тут раз, два, три, шесть. А вот тут семь. Ребят, идеи. Быстро. Быстро, идеи. Так, последнюю посмотреть.

Daria DS. Ну, похоже, не похоже. Если каждый из вот этих соответствует одному из вот этих трех годов, то какая кому? Какая которому? Это тест на IQ.

И ладно бы, если бы можно было вот это отдельно вот это ввести, как бы закрепилось. Но нет, нужно все три, а вторую мы еще вообще не знаем как.

Gidiş yaşayış diye tek bir Думайте вы, я все.

хорошая строчка. Лесник, лесник, лесник. Вот, вот ты можешь разобрать, а почему ты не можешь разобрать? Вот разбираем вместе. Learn the skills that will help you close the sale today as you build customers and a career for tomorrow. And now sell your way to the top. The world's greatest salesman, the best on the earth. The world's greatest salesman, что-то там best on the earth. Could sell anything to anyone, but nothing of worth. Could sell anything to anyone, but nothing of worth.

Ну вот если это сдвинуть будет 0,1,4, но почему-то 2. Тут не похоже. А! Понял, ладно, верю. Верю. Почему это? Почему это 1,9? 9,9,6,3. Окей. Что тут?

No. Trans. Trans. Transfer. Ja. Ну прогружайся, сука. Так отправить все деньги. Отправить.

9. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Нет, не получается.

Da, zeker. Oké. Окей, прикольный пазл, ладно, решабельный. Неприкольно то, что его нельзя отдельно один вести. Нужно все три фазы. Че ж тут? Могли бы прибором, если бы только одно это нужно было. Ну чё ты пока думаешь? Их тут тупо почитать. Чё? Пока думай, я пошёл обратно в центр лабиринта. За скрин не думай.

Раз уж почти. Чувак, тут по 4. А. Ну а тут как?

Ладно, вижу 7. Четыре. А, окей, да, да. Эх, молодец. Так, заскриню саму клавиатуру. Да, да, да, да.

достать... Ну а что ты там увидишь? Мы... Как бы... Там точно было так. Я думаю, может быть, мы что-то пропустили, какое-то взаимодействие. А не просто... А, или ты про это отдельно, ладно.

разбирается с выводом крипты. Мы потопаем. Mm-hmm.

А может быть это... Вон, заскринь вот это рядом и подумай. Тут даже О нету. Нет, не может быть. Ну а тогда к чему это вообще? Ой. Лучше сразу пошли смотреть решение. Лучше бы ты на карте... Нет.

За то криптоконнектинг периодически подписи с заказчиком. Так если не на крипту, так я, мне что же через него пришлось бы принимать? Вот. Так я принял сам, но выводить через него. А то наоборот еще больше пиздец с ним пришлось бы.

Как бы их подъебнуть. Они там не могут, я отправил уже им, типа, на кошелек. Типа не ему, а просто другому челу с ним связано. И вот и теперь мы через сломанный телефон немного. Я ему перевел, а он теперь спрашивает, а как они не могут на внешний кошелек перевести, и им телегу просит оплатить комиссию звездами. Какими-то звездами. Я, блядь, не знаю, что это за звезды, у меня никогда не просил.

как бы их подъебнуть? Какие вы потешные криптобояре, как не можете разобраться, нет, как-то не звучит, какие вы потешные криптобояре.

Поедем. Не, тут не просто комиссия при переводе. Я так понимаю. Ну как, обычно, да, вот комиссия при переводе. А у них еще что-то. Еще телега что-то дополнительное. Не вот.

вот как бы подобрать? Не можете разобраться? Как в общем сформулировать? Или абстрактно? Не можете.

Так, окей. Окей. Ты какой-то кринж пишешь, да. Ну надо же написать о том, что они потешные криптобояре не могут разобрать. Ну да. Не кринжово сформулировать не смог. Так, где я? Где я? Лучше бы только еще. Ага. Сестра мне деньги не переводит. Yeah, man.

Ты... Что... Я не на севере. Все, я все. Все, понял. Отвратительно. Надо было кофе выпить.

К слову, о том, с кем общаться, вот с заказчиком, вот как бы его с ним просто, с ним его я могу свободно с ним общаться, он, правда, со мной общаться обычно не хочет, и свободно там посылать его нахуй, когда надо. А вот с сестрой не могу и не нужно, а вот, допустим, вот с тем челом, через которого я сейчас перевел там крипту, по-хорошему надо бы попытаться начать общаться и спрашивать, ну, там, профессионально, вот. За заказчик-то он занятый, во-первых, занятый, во-вторых, он кабанчик, а не программист больше. Вот. И он отвечать либо не может, либо не, то, когда не может, когда не хочет, когда отвечает, но не то. А вот с программистом неплохо было бы начать контачить, но, блядь, я стесняюсь. Так где я?

Ну, тем более, вот, если он мне даст работу, вот мне нужно будет осваивать нейрослопенье. Это... А вот это я так как не... Мне тяжело, вот, мне сложно, но вот по инструкции, по... Вот, наверное, вот хорошо бы, чтобы мне вот кто-то вот в качестве менторинга, как стать вайп-кодером. Нужен. Вот. Вот. Выбора нет. Все, это уже вот индустриальный стандарт. Но мне, ну я вот сам я не могу. Сам я такой вот. Ну, причем, объективно мне нужно это делать, потому что мне это как бы сложно, не то чтобы противно, но сложно, чем самому как традиционно программировать. Но будем честны, что и традиционный программист я хуёвый, поэтому надо. Так, блядь. Надо осваивать вайп-кодинг. Сука. Вниз. Нет. Красиво нейросети. Ты не понимаешь, мякоть проблемы.

Сюда. Почти. Ой, тебя не сохранился по пути. А, пойду сохранюсь. Никуда не спешим, да? Где тут ближайшее сохранение? Тут ближайший выход. Нет, тут только доллар был. Где, блядь?

Вебку. Не знаю пока. Пока. Ну, по идее, нет, потому что... По идее, нет в том смысле, что человек без знаний, без айтишных знаний не сможет, потому что он не сможет как бы корректно и как надо давать задачу нейронке. По идее.

Я кажется, не сказал. Что можно было бы посмотреть на записи того стрима? Что девочка тут сказала? Типа, она вроде говорила, что вот перед тем, как сюда зашел, типа что-то намекающее, что надо запомнить то, что я увижу. А куда запомненное потом девать? Непонятно. А сейчас я вижу лису тут. Нормально вижу лису. В прошлый раз я, по-моему, лисы тут нормально не видел. Она тут, конечно, была, но... Так. Имеет значение то... Вот я вижу поле внизу. Непонятно, как соответствие ставить. Ага, я понял. Я понял, блядь. Значит, мне нужно 6 розовых. И это... эти...

30. Ну так, если по порядку. 30. Что-то не похоже на правду, потому что тут такой формы нету. Из трех там нету. Точно. Значит, из шести. Окей. По другому принципу идем. Этот закрашенный, этот не закрашенный, этот закрашенный. Я где-то обосрался. Этот оказывается закрашенный. Этот как я так обосрался? Закрашенный, этот закрашенный. Этот wait. Как так? Этот закрашенный. Этот не закрашенный. Блять, курсор. Этот не закрашен. Окей, такое есть. Такое есть. Есть же где? Какая строка, если первый найдешь? Нашел. Один. Третий. Это второй. Итак. Не закрашенное, закрашенное. Закрашенное. Закрашенное, не закрашенное. Закрашенное. Не закрашенное. Закрашенное. Удобнее, кстати, на стрелочках или на крестовине с геймпада, а не на стике ходить, чтобы она ровно ходила. Не закрашенные. Есть такое? Есть. Где? Это.

Не закрашенное, закрашенное, не закрашенное. Использую полупрозрачные цвета. А ты какие-то закрашенное, закрашенное. То есть ряд закрашен, закрашенное, закрашенное, закрашенное. Закрашенное, не закрашенное, закрашенное. Ясно. Песень ведет.

Все. Теперь еще вести это все без ошибок. Нет, не научился я пальцами щелкать. Яркий красный, яркий зеленый. Где тут хоть? А где тут выбор тона? А, ты имеешь в виду вот так? Угу. Так, так, так. А, или яркий. Я бы сказал, скорее, вот такие цвета нежные. Короче, нет, это... Какой, блядь, яркий? Темный тогда? Нет, так хуже видно вообще-то.

Я найду выход.

из прошлого не использовались. Может, после будет? Точно мы их нигде не использовали? Вроде точно. Так, теперь бы не ошибиться. Окей, сначала... Вот это. Раз. Два. Три, четыре.

Вот такие цвета. У тебя на белом. У меня аж dark mod. У тебя на белом. Другое. Где? Ой.

Ну так, постеры просто в порядке. Не, постеры не в... А почему? Я подумал, что это может, типа, его история Лоренцо быть связана, но нет.

А они рандомно генерируются. Постеры у него в том же порядке, но сами руны разные, ясно, забавно.

0: Что, блядь? Почему? А, сука. Я не обратила внимания.
1: Не, я б... Я б... Что я бы не решил? Окей, поставить ассоциации между буквами и постерами, ладно. А то, что оно должно еще спелить именно Лорелай... Я бы не понял. The future made of paper from my heart is... Окей, но... Ну, потому что это типа им... А, сука. Нет, это я бы не понял. Поставить ассоциации еще бы понял. Лорелей. Так пишется. Лорелей, значит. The future made of paper from my heart are three cards. L. Three cards. Stanley Christopher. Ай. Эй, погоди. Л? О! О. И... Короче... Л. R. Угу. Значит. Блять. Ну издевательство. Значит. Значит, L надо было оставить, где они у меня расставлены. L один, O два. Ага. Три, проверяй меня. И четыре и шесть. Л один и пять. И ай семь. Правильно? Не, ну то, что все три нужно ввести, это булшит. Все три сегмента. Это булшит, я считаю. Если бы все то же самое, но отдельно, то норм еще и неспособность решить Я бы списывал только на свою тупость и незаинтересованность игрой. Правильно вел. Стульчик.

Неужели, блядь? Не желаете верить секвенс. Верить это, типа, верить, верить, верить, верить, верить.

Чё в аске написано? Я переводить не буду. Так. Взаимодействовать с чем-то можно?

Young woman by young.old.woman. Это тупо выглядит, ну потому что, ну, объекты проперить нелогично. Ладно, чё делать-то, блядь? Окей. Идея. Что я понял за эту игру? Я понял, что в следующую игру разработчика я играть не буду. А, блядь, ясно.

Сырчаев, ну метнись. Ну это вряд ли нужно, но вот это ж небось аски, да? Аски 5 нижних битов аски. Тут, ну, шестой, ну ты в курсе, ты программист.

Почему сигнарина? А. Тут сигнарина? Или где сигнарина? Сигнарине... Сигнарине больше... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три. В сигнарине меньше букв. Ну как? Делаешь скрин, вот прям сейчас делаешь скрин, потом переписываешь текстовые документы, потом дальше с этим работаешь. Вот скрин. А почему сигнарина?

Ну так-то мы, если что, Морелевес, очевидно. Так, тут я два раза нажал. Да, я вижу, что мне слева. Блядь.

А почему ты Сигнарина решил? Так-то... Понятное дело, давно понятно, что как бы наша героиня и старуха — это один человек. Так. А, ну...

Я не знаю, что делать. И не знаю, почему в прошлый раз именно этот ответ был. Если, ну, как бы, если вопрос о личности, то ладно, я понял. Или там была еще какая-то подсказка. Так, блядь. Еще у меня топографический... Топографическое замешательство.

либо 2014, либо... Да, сейчас 2014, если считать, что когда бабку уже при смерти, то 2014. Ну, блядь, ну где это было? Ну как пройти? Сюда? По-моему, 2014. Сейчас узнаем, все ли я быстро пойму. Ну, не знаю, либо Ниро, либо Лорензо. А как Ниро фамилия?

пройти. Ты думаешь, это было просто, да, когда бросают сюда? Где следующий импульс? Как миру пишется? Да, вот, собственно. Нет, как нет?

0: Yeah.
1: Ну, не Лоренцо, по идее.

Когда ты в последний раз сжигала в Рим? Я не играю в стратегии. Знаешь, почему он сжег Рим? Потому что вода, как не канализация, как водопровод в Риме был с свинцовыми трубами, вот отравление свинцом. Вот потому-то они все там куча безумных императоров, вот потому что отравление свинцом, ребят. Это не точно. Так, куда я шел? Скрипт. Нет, не скрипт. Или... Ладно. Букс, где... Рензо! Рензо Ниро.

0: Tak.
1: Thank you.

Ну там заказчик спрашивает, ты куда переводить? Я ответил туда же. Наконец-то-то я закрою действительно долг. Ну так, в эту... Я туда пошел вообще? Сюда путь открылся или не сюда? Сюда. Так, я обратно... Одной карточки я уже... Да, я сначала часть вывел так. Вот. Закрыл на одной карточке. На одной кредитке. Сейчас закрою на другую.

história. Ну, это, как баранину звали? Помнишь, тренируем память. Как? Нет, не помню. Ренатия.

Зарюша 0.33. Фикшн-ир был. Там немного вариантов можно перебором. 1800-е. Какие там основные года? 1847.

Все пришло, все выменял крипту. Ответил спасибо, но когда созвон? Так, я заблудился.

смысле не помнит, какое поколение? Она сейчас с тобой в одной комнате. А почему, ты лучше скажи, почему запись называется Бёрнинг? Почему CD Бёрнинг? Ну, как бы, ну, выжиг, да, выжиг.

ojciec. K čemu tu kompjuter? Вот как глубоко, как компьютер, как компьютер то, что она типа пионером компьютерного арта, вот как это глубоко связано с историей в целом.

Ну, наверняка 1163, но чтобы... Чтобы понять это... Ну, он... Год того... Год чего? Год того, что Ниро ее выбросил из окна, видимо. А лазерные глаза не в фикшене были у нее. Так, фотографик мне. Где там дело? Да, 1163. Wait. А как она тогда состарилась, если Литл? Это все-таки две женщины разные были. А кто тогда вторая? Да тут про выброшенную из окна. Как она состарилась, если она умерла?

Prado.

кстати, я не обращал внимания, а вот... Вот это вот соответствует... Во-первых, количество букв соответствует тому, что... Нет. Как бы явно больше, чем в слове Лорелей. Лорелей.

Ей, мне кофе нужно. Мне кофе очень нужно. Кофе.

Смотрим ответ. Терпение закончилось 23 назад.

Окей, не знаю. Как бы я как раз этим вопросом задался. Какой-то интересный сюжет, до которого детективный, до которого нужно додуматься, понять, тут есть. Мне слишком похуй.

Пошли скрипт основной почитаем, что ли. Смотри, есть ли какие-то имена. Кроме The Man, The Woman, потому что...

Сигнарина? Да не. А, Белла. Не знаю почему, но это как бы единственное имя, которое еще звучало. Не помню, так пишется или нет. Нет. Может, не так пишется. А почему Белла, кстати? Ну давай Сигнарина попробуем.

Хорошо, какой год убийства? 63-й? Вот есть ли у нас что-нибудь 63-го года?

Интересно самому это выяснить. Хотя еще не факт, что ответ не булшитный.

Кстати, да. Почему я не подумал о том, что... Ну, понятно, почему я не подумал. Потому что нам именно показывали, что женщина из окна выпала. Но с другой стороны, про Ренза нет никакой инфы о его жизни после года убийства. Поэтому да. Какие-то нестандартные текстуры. И было такое? Окей. Ну, блядь, ну то, что нам прям показывали, что именно женщины... Да, женщины из окна. Ну-ка. А в деле что? Сам же краш все за window on the third floor. Понятно, чем меня сбили. Возможно, что-то интересное, что на это указывало, я не понял, но так. Ну, по-моему, булшит, но я допускаю, что я просто тупой. Ну, блядь, релей. Больше как бы никого не было. Ревел так ревел, Господи, как же хорош был Case of the Golden Idol. Как же хорош был.

Да где? Бабушка, бабушка в молодости. Куда? Shut up! Ну а куда, кроме как не по кругу? Это выход. Аноны, подскажите, что за порода? А ты услышишь меня? Если я тебе об аудио подскажу. Не знаю. Крашеная дворняга? Дворняга с удачным окрасом? Не знаю. Вот, может, кто в чате спал. Ну куда? Не сюда.

Ну и Departed формулировка такая себе. На как бы сложный вопрос по сравнению с предыдущими могли бы как бы более яснее сказать. Tilt.

Дайте, дайте, как идти, как.

deveria colocar o susto. Não sabe.

Vou tocar aqui e fazer só os ataques com o соединяется от Украины с... Блядь! Может, продолжает нас...

случай того, когда она работала вместе с безумным режиссером Ниро, вот, и вот произошел несчастно-намеренный случай того, в ходе которого Рена... Кое-что мне тут понравилось, но многое вокруг истории мне не понравилось. Вроде того, что вот, если бы для метафор, для символизма выбрали некоторые другие элементы, например, не ебучий компьютер и компьютерные игры, которые вот вызывают у меня кринж. И из-за того, что это слишком часто не

смысл каких-то намеков на то, что умер тогда именно он, а не она, кроме вот. Так мы и не поняли, что же намекало на это. Ну, наверное, не есть, просто я не заметил. Ну, кроме того факта, что у нее есть биография после этого года, а у него нет, то только это. Ну, это как-то... Если включить радио внезапно, то можно... А можно еще и увидеть! Эта песня была в титрах игры. Так, ну, последние американские доллары мы не будем собирать. Ну, не, какие финальные. Хотя я и много жаловался в ходе прохождения, неплохо. Но вот, многое как-то для меня не докручено или закручено не в ту сторону. Вот. Так, осталось два часа. Поехали в метро. Так, нет, сначала перерыв. Я за кофе схожу, но мы продолжим. По замыслу режиссера должна была она, но умер. Да нет, как раз он именно по сцене это и он планировал самоубийца скорее. Те, кто слушает, ну вот не смотрит, потому что какую-то хуйню играем, вот какую-то сложную думательную хуйню играем, уже который стрим, те могут сейчас присоединиться, потому что мы с одной думательной херней закончили, вот только что. И сейчас, когда я вернусь с перерыва, будет смешная хуйня. А пока я включу, где там Secret Chiefs, на перерыв. Сейчас опять не успею за кофе.

0: отдашь вот рэкет, вот деньги, которые я вымогаю у тебя в ходе рэкета. Не, наверное, ты. И разве не а сколько максимально хотите кого надо, сколько максимально килопасхалей, и разве можно попасть в диджейку не по своему желанию?
1: По секрету мне сказали, что я вам сплетничаю. Мне сказали, что Витя хочет в диджейку. Витя теперь хочет в диджейку.
0: И вот
1: меня меня как бы спросили совета, пускать или не пускать, и я так так не дал определенного ответа. Дал нейтральный ответ, и теперь думаю, они пойти ли и не наложить еще ответа уже более
0: склоняющего, более надавливающего в сторону того, вот. Как бы от этого, возможно, лучше радиве будет, по крайней мере, тут какой-то движняк будет, но мне от этого ничего хорошего точно не будет, поэтому как бы с одной стороны враг ли я себе? Но по моим этическим представлениям, ведь должен быть в диджейке, по представлениям о том, как правильно надо делать дела, так скажем, что Витя должен быть в диджейке, иначе это какой-то совсем пиздец и кринж, потому что почему человек, который там что-то на радио подчиняет, он не сидит в диджейке, у него нету, он не может прямо отвечать на вопросы по поводу того, чем он занимается. Не может на юзер как бы вбросить вопросы жалобы юзеров отвечать, а это должно проходить через К, который у нас несколько раз в месяц появляется, в остальные времена он занят. Так, блядь, пиздец, так дела не делаются. Вот, все, закрыли тему, закончили тему. А что это у меня пикнуло? Вот, но не будем сильно в эту тему углубляться, а то что-нибудь начнется.

Помнишь, какие там слова были? Нет. Так, сменить категорию. Во что мы будем играть? Ща. Так, пропустил ли я какие-нибудь сообщения от лесника? Не пропустил. Когда вы сделаете что-нибудь с интернетом? Когда поменяю образ жизни на что-нибудь более ценное? Поменяй на деньги и отдай их мне. Какие-то... А кто... Мне никто никаких вопросов как бы... Ну-ка... В такой формулировке ко мне нет никаких вопросов. Вот. Ну, как бы не сам по себе, а его пустит администрация в диджейку. Как ко мне в любом случае, как бы никаких вопросов, кроме как от меня самого. Но я как бы могу повлиять, я могу вершить историю, так скажем. И, возможно, считаю, и вот вопрос, считаю ли я нужным. Ну, как бы я считаю нужным. Ладно, неважно. Я раскрыл уже достаточно полную тему. А, во что мы будем играть? Во что мы будем играть, кроме Brno Train?

0: будет. У меня еще что-то было. Что у меня еще было? Что-то я скачивал. Там еще на вирус тотали было одно срабатывание. Но оно же ложноположительное. Оно же ложноположительное, да? А где? Значит, нету. Ну ладно, может это к лучшему. Ладно, поехали в метро. Видимо. Ну что, вот я нашел. На рабочем столе лежит.
1: Все считают, что The Beatles — это круто, но я знаю шестерых парней в Джерси, которые могли бы делать то же самое. У меня есть приятель Том, да? На днях Том написал,
0: что... Я тоже включал на стриме!
1: Слово в слово, нота в ноту. А ведь Том никогда не слышал эту песню. Если бы вы сыграли ему эту песню, он, скорее всего, сказал бы, что она отстойная, как и все британское. Но в прошлое воскресенье он вернулся домой после двойной смены в Walmart. Сел за свой Yamaha Pacifica и написал песню «She Loves You». И это особенно странно, потому что Тома никто не любит. Если бы Том был таким же отстойным и британским, как и песни из прошлого века, ему бы, может, и разрешили выступить на стадионе «She». Но он – нелюбимый всеми сукин сын из Нью-Джерси. Так что он сел за свой Yamaha Pacifica и сыграл мне эту песню. И я знаю еще пятерых парней в Джерси с точно такой же историей. Знаете, люди считают, что Иисус — это круто, но я знаю шестерых парней в Джерси, которые могли бы сделать то же самое. У меня есть приятель, Том младший, да? На днях Том младший позвонил мне и сказал: «Эй, приятель, у меня для тебя есть работа на стройке». Я ответил: «Эй, Том младший, спасибо. Мне нужна работа на стройке, чтобы оплатить больничные счета матери. Она больна раком, вы не поверите». И знаете, что сказал Том младший? «Да ну его». Вот что он сказал. Он приехал к моей матери домой и позволил ей коснуться подола его одежды своими больными руками. Том, черт возьми, исцелил ее. Потом мы с Томом-младшим поехали на стройку и несколько часов работали плотниками за профсоюзную ставку. И я знаю пятерых парней в Джерси, у которых точно такая же история. И это еще цветочки, знаете. У меня есть приятель в Джерси. Его зовут Том. Он отец моего приятеля Тома-младшего. Не стоит менять что-то просто ради того, чтобы что-то поменять и ожидать сделать то, что сделали за Битлз. Так вот, если вы дадите тому гитару Yamaha Pacific, он сможет сделать то, что сделал Бог. А люди думают, что Бог такой велик. Ну, я так не думаю. Этот сукин сын наградил мою мать раком и заставил меня жить в Нью-Джерси. Нет уж, спасибо. Я молюсь своему приятелю тому, и Том меня слышит. Буквально на днях я помолился. «Эй, Том, я согбен и унижен. Весь день я провожу в скорби. Чресла мои полны отвратительной болезни, и нет в моей плоти ничего здорового. Я нелюбимый сукин сын из Нью-Джерси, и все меня ненавидят, потому что я люблю врать». И знаете что? Том меня услышал. Он позвонил мне, и знаете, что сказал? Том сказал: «Да пошло оно все. Я так сильно тебя люблю, что отдал своего единородного сына за твои грехи». Том никогда не читал Филиппийцев 4 часа 13 минут, но сказал мне это слово.
0: 4 часа 13 минут. Очень неплохо перевело. Ну, кроме 4 часа 13 минут. Ну, там... 4 картины. Типа... Ну-ка,
1: Слово. Я такой: «Эй, Том, спасибо, но не делай глупостей». Слишком поздно. В прошлое воскресенье я приехал к нему домой и обнаружил, что моего приятеля, Тома-младшего, забили до смерти гитарой Yamaha Pacifica. Том сидел на нем и играл «She Loves You». Песня должна была называться «He Loves You», потому что Том так сильно меня любит, что отдал своего единородного сына за мои грехи. Но Том написал песню «She Loves You», потому что не хотел, чтобы у меня сложилось неправильное впечатление. Если бы Том был каким-нибудь всемогущим существом, жившим 100 лет назад, ему, возможно, построили бы церковь. Но Том — несносный сукин сын из Нью-Джерси, поэтому ему дали срок, в который вы просто не поверите. И это особенно печально, потому что Том-младший, вероятно, простил бы его. Но такова жизнь Нью-Джерси. Жизнь и смерть. Я знаю 5 парней, у которых точно такие же истории. И это чистая правда. Когда Том отдал за меня своего единородного сына, я перестал лгать. Решил начать с чистого листа. Почему бы и нет? Теперь, когда я молюсь тому, я просто треплюсь с ним. Буквально на днях я молился тому и говорил: «Эй, Том, ты дал мне щит спасения своего, и десница твоя поддерживает меня. Как дела, дружище?» Том ответил: «Все хорошо. Я только что общался с Фрэнком Синатрой, и он спросил: «Эй, Том, почему его называют Нью-Джерси? Это название существует уже целую вечность». Я сказал ему: понятия не имею. Его назвали индейцем. А кто знает, почему они делают то, что делают? Потом я помолился тому: «Эй, Том, я тут соврал. Я просто хотел рассказать про индейцев. Я знаю, почему они назвали его Нью-Джерси. В честь острова Джерси, который находится где-то в Великобритании». Том сказал: «Черт, Великобритания? Я не знал, что Нью-Джерси такой отстой». А я сказал тому, что не думаю, что это так. Я считаю, что Нью-Джерси — отличное место. Аминь.
0: Никто не отсидел, только мне это кажется интересно. Так, Battle Awards for a счетчик, Клёп, Эко, Арис... А чё, я не это вводил? Да, я понял, что... Я понял эту группу. Это не понял. Ну, я думал, ну, как бы, часть рта, но нет. Нет. Starting with Cinemas for Ilk. Что, блядь? Что такое Ilk?

Примеры можно? Верно, я такое употребление слышал, но как-то... не понял, ладно, не буду. Не буду. Интересоваться дальше. Так. А сколько оно часов? Не знаю, что, короче, это или пронтрансит. Но... там одно ложноположительное, в кавычках, или без кавычек, срабатывание вирус тотала было.

Можно положительно. Ну, можно положительно. Ну, можно положительно. Можно положительно.

Ну, можно положительное. Ну, можно положительное. Можно положительное. Ложно. Ложнее не бывает.

Выезжаю. По коням. По коням. Выезжаем на место преступления. Серчаева переводить, что ли, или читать Серчаева? Ну, типа, нас на место преступления вызывает. Видимо, кто-то знакомый нам. It's a Peterson girl and her boyfriend. I'm sorry, it retried. This doesn't up. Therapy, her therapist is missing. She kept a journal and helped piece us together what happened. Someone hold the heads up, chief. I'm head over now and take a look.

Okej. Okay. Что-то... Не знаю... Дайте в другой раз, я что-то для мозговой деятельности. Поехали в Trail Transit. Вроде что-то интересное, но я тут понял, что нужно будет напрягать голову и решил. А вот другой раз-то я быстро порешаю. Поехали. Поехали в метро. Чё, блядь? В каком смысле? Это кейс. Не, ну... В каком смысле это Golden Idol? В смысле формат ответа... формат ввода ответа? Да, прям как Golden Idol, да. Но так это не Golden Idol. Ну, подчеркнуто, похоже, оттуда. Так, блядь. Забавно, как метро, как поезд пипячило, когда я отдавнулся. О, оно сохранилось. Я думал, тут сейвов нету. Они тут есть. Ну ладно, продолжим. Лесник видел начало. Пошли на работу. Тише сделать. Так, а когда следующий стрим? Завтра или не завтра? А тут завтра, ну окей, завтра тогда Блюпринц. А тут метро тоже шляпа. А почему шляпа? Какие шляпы?

Это мне? Let's go! Можно? Так. А почему два числа? Я понял. Блять.

Равномерный стук метро. Сколько лет я его не слышал. Блять, ладно. Сорян.

Машинист голодный. Так, на скольки начинать тормозить надо? На пи... Ай, сука, нет, нет, нет, обратно, давай, давай. На 60 где-то надо тормозить активно. Сейчас гамовер будет. Пассажиров-то нет, все равно.

No, no. Е! Което е веке, вовремя припал.

0: Wspierało?
1: Нет.
0: Я знаю. Угу.

Никуда я не собирался поворачивать. Посмотреть, типа, докуда нам ехать. Ну. Ну как-то он слабый желудок.

0: А присесть можно?
1: Сырчаев, где Сырчаев? Так такую-то. Я думал, что такая-то игра ему понравится, а нет.

можно пешком? По идее, можно, только поворачиваться надо. Целинец, скорее.

Это звук из Майнкрафта? Почти. Так, где я?

Серьезно? Я никогда таких эскалаторов, которые можно переключать, не видел. Почему эскалаторов вообще уже много лет не видел. Никаких. Ага. И тут кое сдавать. Ага. Ага. Ага. First time? А чё хочу купить? Есть торговаться.

0: будете сдавать кровь?
1: Damn.
2: Угу.

только быть. Опять сон будет?

Ага. И давай еще кого-нибудь позовем. А?

Он убежал! Да я тоже! Поехали! Нам на густейшн или полный круг нужно будет сделать. Wait, what? Блять. Я не... А! Понял. Next, конец стрима.

А, ну да, я же сигнал паст. Мы продолжим. Кстати, тут был русский. Мы продолжим. Еще так 11 часов. Ну что, никого, кроме лесника, нету. Алло, есть кто живой? Есть кто живой на этой станции?

Ну да, да, там и... Там был Velocity Sensitive, а хотя нет, это не до конца, это не Velocity Sensitive. Ну вот жутки. Зачем? Зачем клавиатура, которая... Зачем? Они давно существуют для музыкантов, кейборд, в смысле MIDI-кейборд, а для обычной клавиатуры зачем она?

Ну а дальше. Так, я это не вычеркнул.

Это второй уровень сложности, серьезно. Прошлое было с овцами, по-моему, первый. Оно было сложнее. Впрочем. Это не вычеркнул. Иди.

join a şey de sırasınca gitmekte. Lütfen ben burada göreyim. Okay. A shaded salesman must not form 2x2 blocks. Okay. Странные условия. Так. Нет, тут может быть. Так, one connected group, значит. Как бы они могут по-другому быть соединены, но типа в обход, наверное, имеется в виду, что так. That means. Как бы. Ну да.

Так, этим нужно соединить. Значит, только туда. Раз, три, четыре, пять, шесть. Так. Эти все нужно соединить. Так.

Да, эти не соединены. Раз, два, три, четыре, пять.

0: Но это на самом деле матрица существует. Матрица — это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 18.
4: 18 июня.
3: Июня.
5: В Москве полночь.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты.

Мир, дружба, шейвячка, шрачка.

Hold

смотрят в клоаку. В одно очко смотрели двое. Один увидел волчий кал, другой — любви безумный бал, массаж простаты и благое. В одно очко смотрели двое.

0: Многие наши поступки объективно объясняются внушением.
1: Скажи, детка, какого цвета пирамидки?
2: Обе белые.
3: Обе белые.
4: Обе белые.
5: Обе белые.
6: Это белое, это другое черное.
1: А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белое, а это черное?
7: Потому что они сказали так.

0: какого цвета пирамидки?
1: Ваше мнение?
2: Убеждены.
1: Убеждены.
2: Я убежден.
1: Спасибо большое.